good idea what this song's all about. I try to translate it in your language, alright? Here we go. Я мисьон, ешьон, чему ты я завтра? Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг? Наше будущее.